0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
11: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
12: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
10: Радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

зальется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
10: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
9: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
11: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
13: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситно» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситно» – свое, родное, свежее.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
5: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Территория. Индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
14: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале – голос притяжения. Субсидированная ипотека от застройщика, ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
8: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически «Плойка». В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл, 85 рублей. «Плойка Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
13: Радио Дача.

0: Реклама.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельной истории. Доменщиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Это Владимир Сарова. Передаю привет своей же любимой жене Ирине Владимировне. И хочу заказать песню Анжелики Варум. Супруге желаю хорошего настроения, здоровья крепкого, обязательно, и счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
0: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома?
2: Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобно.

0: Ресторан-центр «Регинас» в Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
1: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган-центр «Регинас» в Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.

0: Быстро без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Иномарка, грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Головы вверх, гордо поднять, за тебя родина.
4: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
8: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
14: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
15: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Архангельска. Хотелось бы передать привет семье Гребик Светлане и Андрею и поставить для них песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: На Радио Дача.
8: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Около 200 тысяч кошельков для цифровых рублей открыли россияне за 3 недели. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, за 3 года пилотного проекта было открыто порядка 5000 счетов. После запуска цифрового рубля интерес граждан оказался значительно выше. Сейчас к платформе подключены 36 кредитных организаций. Отмечается, что Банк России будет расширять возможности цифрового рубля. В ближайших планах регулятора запуск платежей без мобильного интернета и трансграничные платежи в цифровых рублях со странами, которые используют аналогичные системы. В продолжении выпуска в Центробанке сообщили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на данный момент не выявлено. Цифровые кошельки стали доступны через приложение 12 крупнейших банков. Сейчас ЦБ работает над тем, чтобы у подростков с 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях. Напомню, с 1 сентября лица, достигшие 18 лет, могут открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. В Москве с аншлагом прошел фестиваль «Удачные песни». Масштабное шоу на лайв-арене стало подарком к 20-летию «Радио Дача». В субботу зрители наслаждались хитами в исполнении Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Полины Гагариной, Андрея Державина и других популярных артистов. Фотоотчет и видеоверсию смотрите на нашем официальном сайте и в соцсетях. Также готовится телевизионная трансляция фестиваля. Следите за новостями в эфире «Радио Дача». Правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах могут измениться. По информации РИА Новости, для отдельных категорий продукции подобный порядок предлагается приблизить к правилам офлайн-торговли после осмотра товара и подтверждения его получения покупателем. Речь, в частности, идет о парфюмерии, косметике, электронике и других позициях, которые сейчас при дистанционной покупке можно вернуть даже при отсутствии недостатков. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасова. Объединенная служба новостей. Всем желаю легкого понедельника.
5: Прямо сейчас

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Абсолютно верно. Именно вы объединяете нас во всех городах, наши уважаемые слушатели, которые провели ближайшие выходные, в том числе и наш юбилейный фестиваль «Удачные песни» вместе, как следует. Посмотреть все это можно в наших соцсетях. И, естественно, ну а ваши любимые хиты от лучших исполнителей продолжатся непременно. Меня зовут Андрей Фролов. Очередная неделя стартует. Всем желаю доброго утра.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Сегодня 28 сентября, понедельник. Тельцам, девам и весам стоит разобрать накопившиеся документы, переписку и бытовые дела. Не обязательно делать генеральную уборку жизни за один день. Начните с того, что давно раздражает. Овнам, львам и козерогам может поступить предложение, требующее быстрого ответа. Не соглашайтесь исключительно из страха упустить возможность. Близнецам, скорпионам и рыбам может неожиданно вернуться старый долг или появиться небольшая финансовая возможность. Не спешите сразу тратить полученные деньги, сейчас разумнее направить их на конкретную цель. Ракам, стрельцам и водолеям стоит обратить внимание на отношения с коллегами. Человек, с которым раньше было трудно договориться, сегодня может оказаться гораздо сговорчивее.
0: Гороскоп на радио Дача.

Красивая картинка. Я бы даже сказал, есть в ней что-то восточное, розовое, на снегу посреди холма. Но, в общем...

0: Живаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТ-М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Ой, счастливчик, помнится, такое было изначально название у телеигры «Кто хочет стать миллионером». Выбрать верное наименование – это залог успеха. Трудности с этим происходили у коллектива, который услышим далее в эфире «Радио Дача» через пару минут. Но в одной из ссор между музыкантами продюсер со стороны заметил, что они абсолютно не похожи друг на друга, как внешне, так и внутренне. Отсюда и появилось то самое слово, которое обожают теперь миллионы слушателей. Не пара. Беда. Не беда, горе. Так называется композиция, которую мы с вами послушаем буквально через парочку минут.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория — Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Александр, я вас слушаю довольно часто. И когда еду на дачу, и когда работаю, все время в машине звучит ваша станция. Если можно, послушать песенку группы «Корни». Спасибо вам большое.

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Кабинет министров дополнительно выделил 1 миллиард 200 миллионов рублей на программу социальной газификации. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Федеральные субсидии на условиях софинансирования получат 56 регионов, заявивших о такой потребности. С их помощью более чем 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, будут предоставлены средства на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. В России обновили порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В нее включили новые методы диагностики неинфекционных заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на первом этапе диспансеризации сограждане смогут пройти оценку вероятности ишемической болезни сердца. Предусмотрена проверка коронарного кальция на основе ранее проведенных компьютерных томографий грудной клетки. На втором этапе медобследований вводится УЗИ брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Процедура будет доступна пациентам, имеющим родственников первой степени родства с аневризмой брюшной аорты. Изменения коснулись и лабораторной диагностики. Россиянам упростят получение части пособий. Как пишет ТАСС, со следующего года власти регионов смогут передавать территориальным органам социального фонда функции выплаты некоторых региональных пособий. Данная мера упростит их оформление и получение гражданами. Деньги будут приходить на карты платежной системы МИР или через почтовое отделение в строго фиксированные общефедеральные даты, как это сейчас происходит с единым детским пособием. Обновить интерьер осенью планируют почти половина россиян. При этом 63% опрошенных предпочитают яркие акценты, показало одно из исследований. Так спрос растет, в частности, на посуду и декор насыщенных оттенков. К примеру, в 2.5 раза чаще респонденты покупают яркие вазы. Также популярны пледы с рисунками и кухонный текстиль. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: мечты – это чаще всего дело и не быстрое. Говорят, что она даже должна быть недостижима, чтобы человек не терял мотивацию двигаться дальше. И действительно, если поставленная цель будет маломасштабной, например, финансовая, ну вот представьте, что бы вы делали, если бы для вас, ну, счастьем было 1000. Ехали бы вы сейчас на работу с утра в понедельник, чтобы зарабатывать вторую. Наша задача угодить каждому слушателю в музыкальном плане, а зная людей, это невозможно, поэтому продолжаем, друзья, не останавливаясь здесь, в эфире Радио Дача. Далее, через короткую паузу, еще огромное количество самых лучших хитов от ваших любимых исполнителей.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День банного веника отмечают 28 сентября. К этому числу их заготовка уже должна быть завершена, и самое время опробовать. По возможности посетите сауну или иные подобные заведения. Но главное, никого не заставляйте составлять вам компанию, чтобы не оказаться тем самым приставучим листом из народной поговорки.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: чудес. Страна чудес — это второе название страны дураков из сказки про Буратино. Говорят, что они, дураки, это самые счастливые люди на земле, которым всегда все нравится и радует. Если вам периодически что-то не нравится и вызывает возмущение, это хороший знак. Не думайте, что вы ворчун или какой-то негодяй. Естественно, хорошо там, где есть радиодача. Всегда помните об этом. И мы продолжим вас радовать в утро понедельника только лучшими, самыми отборными хитами. Они продолжатся буквально через короткую паузу.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
3: Реклама.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
5: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: Головы вверх,
8: легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Чио-Чио Сан — это гейша из итальянской оперы с прозвищем Баттерфляй, что в свою очередь переводится как «бабочка», а это уже неприятные ассоциации с ночными мотыльками. В общем, лучше было бы не углубляться в этимологию. Желаю этим утром на дорогах встречать только приятных людей, которых бы вам не хотелось подобными словами называть. Ну и, конечно же, доброго утра каждому, кто в общественном транспорте. Будьте вежливы друг с другом и слушайте только лучшие хиты. Для этого необходимо оставаться здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВБ, ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
14: для лиц старше 16 лет.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Егорьевска, меня зовут Екатерина. Прошу передать привет для моего папы. Песню «Кати Лель», «Мухи-пухи». Папу моего зовут Владимир Леонидович. Желаю ему крепкого здоровья и удачи во всех делах. Спасибо, радио «Дача».

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя. Съем.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: И на Радио Дача.
8: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Проект третьего пакета мер по борьбе с телефонами и интернет-мошенниками «Антифрод 3.0» планируется внести в Госдуму на рассмотрение текущей осенью. По информации ТАСС, он включает инициативы по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, регулированию оборота сим-карт и предоставлению услуг связи, сокращению избыточного сбора персональных данных, а также дополнительные требования к провайдерам хостинга. Напомню, второй пакет мер «Антифрод 2.0», который ранее подписал президент Владимир Путин, включает более 20 норм, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. В России предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При его наличии банк до увеличения лимита должен проверять сведения в бюро кредитных историй и не вправе его корректировать до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверх лимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Отмечается, принятие законопроекта даст человеку понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению и обеспечит единый для кредитных организаций порядок проверки такого волеизъявления. Школьные каникулы должны длиться не менее 9 дней. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, объяснив такую продолжительность необходимостью дать детям время на отдых. Известно, что для школ с обучением по четвертям Минпросвещение рекомендовало провести ближайшие осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. Зимнее ведомство предлагает запланировать с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
5: Прямо сейчас

0: Полеты во сне, как известно, означают, что вы растете. Если случилось такое во взрослом возрасте, то сонники все равно не врут, ведь никто не уточнял, в каком месте вы растете. Возможно, пошли вширь, и это как раз лишний повод встать на весы и вспомнить, когда в последний раз были в спортзале. Не забывайте начинать рабочий день и неделю в целом с зарядки, с бодрости. Всем желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Для отличного настроения, конечно же, оставайтесь с нами здесь на Радио Дача. Только ваши любимые хиты, и продолжатся они буквально через короткую паузу.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Новый уровень жизни в жилом квартале – голос притяжения. Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: говорят, что путь любого большого артиста должен быть самостоятельным и так далее и тому подобное, но на самом деле совместные работы иногда приносят двойной успех для их участников. Далее на Радиодача две полноценные и мощные музыкальные единицы, которые за одну из своих совместных работ получали престижные награды, например, за песню «Отпусти» в 2010 году. Но далее послушаем их более свежую работу 21 года. Я говорю о Стасе Михайлове и Таисии Повали. Они уже совсем скоро здесь, не пропустите.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркость. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке.

0: рекомендация специалиста.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 Ситна всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. Ситна – свое, родное, свежее.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50, улица Гагарина, 50.
5: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Проклинаю.
1: Если вдруг вас судьба закинула куда-то далеко от близких и возвращаться вам еще не скоро, то всегда можно, благодаря вашей любимой радиостанции, связаться с кем-то из коллег, друзей, родных. Благодаря рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Там мы принимаем ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Напоминаю, номер в Москве 8-495-995-2555.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу «Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Зеленограда, зовут Лариса. Всей команде отдела ПТО компании «Фортус» желаю удачной рабочей недели. Также уважаемого руководителя Чекалина Николая Николаевича поздравляю с прошедшим небольшим юбилеем. Желаю быть на высоте, ловить самую вкусную добычу. Пусть каждый день приносит интересные открытия, любви, здоровья, благополучия и успехов во всем. Спасибо, радио «Дача». Пусть для нас прозвучит песня «Самый лучший день».

0: Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 октября проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Как пишет РИА Новости, размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. Так, в столице ЖКУ подорожают на 15%, в Подмосковье на 13%, в Петербурге чуть меньше, чем на 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. В России в 15 раз увеличился штраф за незаконный вылов рака. Теперь нарушители должны будут платить не 115 рублей, а почти 1700 за каждого рака, независимо от его размера и веса. Как пишет ТАСС, речь идет о компенсации ущерба, причиненного государству незаконным выловом. Он взыскивается отдельно от наказания, предусмотренного за браконьерство. Уточняется, ранее установленная такса в размере 115 рублей за экземпляр была сопоставима с доходом браконьера от его продажи, а иногда даже уступала ему. В результате материальная ответственность не выполняла сдерживающей функции. В Красноярске стартовал финальный этап 6-й международной олимпиады по финансовой безопасности. В нем участвуют около 700 школьников и студентов из более чем 40 стран. Мероприятие проходит на базе Сибирского федерального университета и продлится до 2 октября. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и Радио Дача «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Если совсем решили не приходить на работу, в понедельник, то отговорка для руководства должна быть посерьезнее, чем при обычном опоздании. Но, к счастью, благодаря нейросетям такие поводы ограничены только вашей фантазией. Можно сгенерировать и любые фотодоказательства, и справки. Главное — проверить результат, который получится. А то искусственный интеллект может вам, ну, вы сами знаете, и шестой палец добавить, и какую-то подпись не ту на справке от врача. В общем, всем желаю доброго утра без каких-либо эксцессов. И, конечно же, только хорошей музыки для этого. Будьте здесь. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Взаимопонимание между поколениями – извечная проблема. Думаю, все будет проще, если каждый начнет интересоваться тем, что нравится другому. Здесь на Радио Дача мы в том числе выполняем и эту функцию. Знакомим всех с лучшими хитами из прошлого и ставим свежайшие работы от самых знаменитых артистов. Например, впереди песня 2023 года в исполнении актрисы, телеведущей, модели и кумира миллионов девчонок. Они подражают, а мальчишки, открою секрет, тоже заглядываются. Очень скоро Наталья Самбурская с песней «Безответная».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Головы вверх, гордо поднять за себя.
9: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс... Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Напоминаю, что поболтать с подругами, любыми своими близкими, родными, людьми и коллегами можно прямо в эфире любимой радиостанции. Здесь на Радиоудаче ежедневно с 12 до 13.00 программа «Удачный час», где вы передаете приветы, поздравления, послания с любым содержанием, а также делаете музыкальные заявки. Соответствующий пост в нашей группе ВКонтакте «Радиодача» уже опубликован. Под ним открыты комментарии, пишите туда, также отправляйте свои послания в мессенджер «Макс» и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555. Буквально через 10 минут стартуем. Уже потихоньку собираю ваши заявки. Пишите, звоните, жду.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина Ивановна. Я звоню из Рязани. Передаю привет Постниковой Неле Ивановне. Желаю ей здоровья и удачи. И прошу, чтобы прозвучала песня в исполнении Александра Малинина. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: ВАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
5: Радио Дача.
4: На Радио Дача удачный час.
6: Здравствуйте, дорогая Радио Дача. Я Русаева Любовь Никитична. Хочу поздравить свою бывшую соседку Романову Шпаршову Нину Владимировну с днем рождения. Дорогая Ниночка, наша семья желает тебе крепкого здоровья, тебе и твоим детям. Удачи, благополучия. Мы тебя очень любим, помним, уважаем. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Домик, окнами сад». Спасибо, дорогая Радио.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Меня зовут Елена Степановна. Я хочу передать привет своей подруге Светлане Сергеевне, пожелать ей здоровья, удачи, счастья, благополучия и заказать для нее песню «Ах, какая женщина». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет Ивану Ларионову и заказать песню «Течет ручей». Спасибо, «Радиодача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Светлана. Хочу передать привет хорошему человеку, подруге Нине Степановне. Пожелать ей здоровья и хорошего настроения. И подарите, пожалуйста, ей песню «Дарите женщинам».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Влад. Хотел бы передать привет ПВО-монтажникам, нашим девочкам прекрасным, веселого настроения и нашим, соответственно, коллегам. Поставить песню группе «Руки вверх». Спасибо, Радио.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Я бы очень хотела передать привет своей любимой бабушке. Очень люблю ее. Бабушку зовут Татьяна Михайловна. И специально для нее заказываю песню «Синяя птица, клен». Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222 96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Сергей. Хочу всем пацанам, работает, передать привет. И пусть песню вспомнит Денис Клявер. Я обязательно вернусь. Спасибо, «Радиодача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Ваня, я хочу передать привет моей любимой девочке Настюше. Настюша, я тебя очень сильно люблю и очень сильно по тебе скучаю. И поставьте песню, пожалуйста, для моей красавицы «Луч солнца золотого». Спасибо, радиодача.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
2: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Татьяна. Я хочу передать привет своему любимому племяннику Мишеньке. И хочу послушать песню Валентина Легкоступова «Ягода малина». Спасибо, Радио Дача.

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Родители, имеющие двух и более детей, имеют право на налоговую выплату до 30 сентября включительно. Заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или социальный фонд. Как пишет РИА Новости, на вычет могут претендовать россияне, постоянно проживающие в нашей стране и воспитывающие не менее двух детей до 18 лет. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество должно соответствовать установленным критериям нуждаемости. Россияне с 1 октября смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на собственный счет в другом с помощью СБП. Об этом сообщили в Банке России. Подключение к сервису останется добровольным. Каждый банк сам будет решать, предоставлять ли клиентам такую возможность. Финансовое учреждение, которому принадлежит банкомат, также сможет установить комиссию за операцию. Ее должны показать клиенту до подтверждения платежа. В Москве с аншлагом прошел фестиваль «Удачные песни». Масштабное шоу на лайф-арене стало подарком к 20-летию «Радио Дача». В субботу зрители наслаждались хитами в исполнении Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других популярных артистов. Фотоотчет и видеоверсию смотрите на нашем официальном сайте и в соцсетях. Также готовится телевизионная трансляция фестиваля. Следите за новостями в эфире «Радио Дача». Россиянам посоветовали начать закупать к Новому году продукты долгого хранения. Это могут быть макароны, сахар, крупы, мука, мед, чай, какао, кофе, консервы и растительное масло. Как сообщили в Роскачестве, перед покупкой обязательно нужно проверить, не повреждена ли упаковка, а также обратить внимание на срок годности. Заранее можно запастись и некоторыми ингредиентами для праздничной выпечки и десертов, к примеру, сухофруктами, шоколадом и орехами. Их следует хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Любимое время суток у каждого свое. Кто-то жаворонок, кто-то сова, а кто-то вообще верблюд. В смысле, не любит спать абсолютно, ведь эти животные бодрствуют до 22 часов. И при этом, хочу заметить, не пьют кофе или иные тонизирующие напитки. Как они это делают, не знаю, но для людей это реально только если рядом любимая музыка. Как раз для таких товарищей мы и вещаем круглосуточно и без остановки здесь, на Радио Дача.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Часто бывает, что изначально стихотворные строки вдохновляют на создание музыки. И с этим текстом произошло так же. Правда, первая версия была в исполнении Людмилы Зыкиной и прозвучала в одном из советских фильмов. Однако завоевала сердца широчайшей аудитории эта песня именно в исполнении, которое послушали с вами только что. А других у нас и не бывает. Здесь только ваши любимые стопроцентные хиты и свежайшие новинки, которые продолжатся в эфире «Радио Удача» через короткую паузу.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: утро без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: И на марка грузовик наш автопром Альберта бьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Головы вверх, гордо поднять за тебя.
6: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Иванушки Интернешнл с песней «Лодочка». Непривычное звучание для данного коллектива, согласитесь, но такие песни должны быть в репертуаре каждого артиста на случай живых выступлений, долгих, когда надо чуть-чуть передохнуть и, тем не менее, не останавливать концерт. Кстати, об отдыхе мне тоже уже пора. Мой рабочий заканчивается. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкой недели и прощаюсь до завтра. Всем пока-пока.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Осень там, где есть радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Кургана, меня зовут Данил, и я хотел передать привет Маше и Кате и заказать песню группы «Раш», «Новый герой». Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 октября в России вырастет плата за коммунальные услуги. Предельная индексация в регионах составит от 8 до 22%. Соответствующие индексы установило правительство России, передает РБК. Повышение затронет холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электроэнергию, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. При этом речь идет о предельном росте совокупной платы за коммунальные услуги, а не в обязательном одинаковом повышении каждого тарифа. Максимальный индекс установлен в Ставрополь. В Ставропольском крае 22%. Минимальное повышение предусмотрено в Хакасии и на Чукотке по 8%. В Москве предельный рост платы за ЖКУ определен на уровне 15%. Региональные власти вправе установить тарифы ниже утвержденной планки. Для детских садов планируют составить единые перечни книг, игр и мультфильмов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, ведомство также разрабатывает методические комплекты и рекомендации с учетом воспитательных задач. Перечни пока только планируют сформировать. Минпросвещение намерено и дальше развивать взаимодействие детских садов с семьями воспитанников. Среди проектов этого направления Сергей Кравцов упомянул «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». Вакцинацию от гриппа лучше проходить с сентября по ноябрь. Это нужно для того, чтобы иммунитет успел окрепнуть до начала сезонного роста заболеваемости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эпидемиологов. Подчеркивается, сейчас вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа и делается прививка бесплатно. В первую очередь ее рекомендуют детям, пожилым людям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также работникам сфер, связанных с постоянными контактами с людьми. Названы самые востребованные профессии перед Новым годом. Традиционно в топе сборщики заказов, кладовщики, курьеры и кассиры. Эти должности не требуют опыта, а обучение занимает всего 1-2 смены. Больше всего заработать зимой можно курьером с личным авто и ночным сборщиком. В ноябре спрос на такой персонал удваивается, а по сравнению с прошлым годом спрос вырос примерно на 15%. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Диво дивное, чудо чудное, как всегда, Филипп Киркоров на высоте. Именно он открывал юбилейный фестиваль «Удачные песни» в Лайф-арене в Москве в минувшую субботу. И еще раз, кстати, можно посмотреть трансляцию на нашем сайте radiodacha.ru, а фото-видеоотчет в социальных сетях всех доступных «Радиодача». Напомню, шикарный костюм был на Филиппе, леопардовый, золотой. Мы знаем, что с золотом у народного артиста особые отношения. Даже любимый герой мультфильма у Филиппа Киркорова – Скрудж Макдак. Помним его «Любовь к золоту». Золотой фонд музыкальный на «Радиодаче» тоже огромный. Далее будем слушать Кристину Арбакайте и Катю Лель. Меня зовут Мария Федорова. Всем слушателям желаю доброго понедельника.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
13: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
14: К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
15: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем. Я ночью тебя

0: очень любила эту песню в детстве. На радиодаче группа «Веселые ребята», хит «Чашка чая». Музыку написал Вячеслав Добрынин, исполняет Александр Буйнов. Да-да-да. Уверена, после прослушивания многим захотелось под абажур за стол выпить чая из пачки со слоном. Вот такая ностальжи. Далее послушаем другие душевные песни в исполнении Тамары Кутидзе, группы «Демо» и Димы Билана. А в финале часа кому-то чай подсластим или жизнь заявкой музыкальной в рубрике «Удачный момент». Ждем ваши поздравления и приветы на московский номер телефона 8495-995-2555. Наш телефон в режиме ожидания.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситно» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситно» – свое, родное, свежее.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
9: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
10: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
11: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Условия приобретения. Уточняйте у официального. Чанган-центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-60.

0: На радиодаче блистательная Тамара Кутидзе. Она тоже блистала на юбилейном фестивале удачной песни. Правда, исполняла другую композицию, «Только любовь». А эта песня называется «Девочки, он занят». Зато мы с вами всегда свободны, если есть возможность насладиться любимой музыкой. Продолжим это делать. Послушаем в ближайшие минуты Ани Лорак, Андрея Державина и заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Всем чудесного понедельника желаю. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Удачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это Дарья из Москвы. Хотела поздравить своего брата Рустама с днем рождения и заказать песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Братик, желаю тебе всего самого лучшего, улыбок, моря счастья.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России обновили порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В нее включили новые методы диагностики неинфекционных заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на первом этапе диспансеризации россияне смогут пройти оценку вероятности ишемической болезни сердца. Предусмотрена проверка коронарного кальция на основе ранее проведенных компьютерных томографий грудной клетки. На втором этапе медобследований вводится УЗИ брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75. Лет. Процедура будет доступна пациентам, имеющим родственников первой степени родства с аневризмой брюшной аорты. Изменения коснулись и лабораторной диагностики. С 1 октября подорожают билеты в плацкарт и общие вагоны. В первую очередь это коснется стоимости проезда в поездах дальнего следования. Также вырастут цены на перевозку багажа. При этом на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не действует. Там стоимость перевозчики устанавливают сами, пишет Лента.ру. В прошлый раз цены на билеты в поездах корректировали в декабре 2025 года. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов. На одной платформе объединят сведения о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки. Обрабатывать информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. На это потребуется 2 года, пишет «Коммерсант». Сейчас в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут привести сведения к единому стандарту и сделать их удобными для совместной работы государственных структур и компаний. В Москве с аншлагом прошел фестиваль «Удачные песни». Масштабное шоу на Лайф-арене стало подарком к 20-летию «Радио Дача». В субботу зрители наслаждались хитами в исполнении Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Полины Гагариной, Андрея Державина и других популярных артистов. Фотоотчет и видеоверсию смотрите на нашем официальном сайте и в соцсетях. Также готовится телевизионная трансляция фестиваля. Следите за новостями в эфире «Радио Дача». С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: цветы принесли Николаю Баскову на юбилейном фестивале «Удачные песни». Ну, знаете, досталось еще и Филиппу Киркорову, конечно, немного, и Стасу Михайлову, но большинство цветов, конечно, было у Николая Баскова. Красивый, нарядный, в синем костюме, покорил буквально всех зрителей и слушателей. Смотрите, как это было на сайте radiodacha.ru. Там есть трансляция, которую мы с Александром Жилавским вели в субботу на всю страну в эфире «Радиодача». Так, друзья, далее отличная музыка у нас, никакой другой. Будем слушать Зару и Таисию Повали. Всем приятного понедельника. Остаемся вместе. Мария Федорова с вами.
1: Реклама.

0: завтра без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484. 474-484.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: На радиодаче песня с историей «Хит «Прощай» в исполнении Льва Лещенко». Это был далекий 1975 год, когда, кстати, состоялась стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон». Вспомнили с удовольствием, продолжим нашу музыкальную дорогу, будем слушать на радиодаче другие замечательные песни в исполнении Филиппа Киркорова и певицы Максим. Всем хорошего настроения желаю.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Головы вверх, года поднять за тебя.
12: Легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Есть определенные суеверия в некоторых странах насчет этих самых этажей. Сама не видела, но говорят, например, в Японии, Корее и Китае нет четвертых этажей. После третьего сразу идет пятый. А в Америке избегают 13-х этажей. По мне, так главное, чтобы своя квартира была. На каком этаже — это уже дело второе. Далее, любимые хиты. Самые первые, самые лучшие ожидаются на радиодаче. Слушать будем Наталья Гордиенко и Леонида Агутина в дуэте с Анжеликой Варум. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Кому-то точно поднимем настроение в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее — бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Леша Косев, живу в Москве. Хочу заказать для своих друзей песню «Чужая свадьба» Саше Кутюкову, Оле Черникову и Володе Алферову. Желаю здоровья, хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».
4: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Гости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на собственный счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Банке России. Подключение к сервису останется добровольным. Каждый банк будет сам решать, предоставлять ли клиентам такую возможность. Кредитная организация, которой принадлежит банкомат, также сможет установить комиссию за операцию. Ее должны показать клиенту до подтверждения платежа. Минимальный размер оплаты труда в следующем году планируют повысить до 28 935 рублей в месяц. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, повышение составит 1842 рубля. Антон Силуанов также заявил, что поставленная президентом задача довести минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Кроссоверов в России становится все больше. Отечественный автобренд Tenet Plus провел торжественный вечер в Москве в честь своего запуска. Марка создана в технологическом партнерстве холдинга АГР и компании Defitu. Гости мероприятия познакомились с новыми элегантными кроссоверами Tenet Plus L4 и L6. Обе модели получили комплекс решений с учетом российских дорожных и климатических условий эксплуатации. Полный зимний пакет с дистанционным запуском двигателя, обогревом всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал, а также уплотнители моторного отсека, шумоизоляцию капота и защиту двигателя. Автомобили Tenet Plus представлены более чем в 120 дилерских центрах. География сети охватывает 60 городов, в том числе все 16 российских городов-миллионников. Кроссоверы Tenet Plus L4 и Tenet Plus L6 уже доступны для покупки. Владельцы собак чаще расходуют на содержание питомцев свыше 5000 рублей ежемесячно, в то время как затраты на кошек обычно составляют от 1 до 3 тысяч. Более половины опрошенных предпочитают приобретать зоотовары в интернете, что ведет к снижению посещаемости офлайн-точек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: песня уже 30 лет, но всегда с удовольствием слушаем хит Ирины Салтыковой на радиодаче. «Голубые глазки» называется песня. Далее не менее любимые хиты исполнит для вас Владимир Пресняков и Стас Михайлов. Оставайтесь в компании радиодачи. Мария Федорова с вами. Кстати, напомню, что жду поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент» на номер 8495-995-2555. В финале часа чье-то музыкальное пожелание обязательно исполнится.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: На радиодаче песня, которая прозвучала впервые в одноименном фильме, исполнял Владимир Трошин в 1962 году. После композиция стала визитной карточкой Людмилы Зыкиной. И благодаря телепроекту «Старые песни о главном 2» попала в репертуар Владимира Преснякова. Именно его версию мы услышали прямо сейчас на радиодаче. Далее насладимся нетленными хитами Дмитрия Маликова и группы «Фабрика» и продолжим наш чудесный сентябрьский понедельник. Всем хорошего настроения желаю. Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидки до 50% на все товары. Приходите на распродажу со скидкой до 50% в садовые центры «Виктория». Акция действует до 1 октября.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое С2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
9: Застройщик ООО «СЗ-Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
10: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 50.

0: Включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Под названием «Юбилейный фестиваль «Удачные песни» эффектно отгремел в минувшую субботу в Лайф-арене в Москве. Ярко отпраздновали 20-летие радиодачи. И Дмитрий Маликов там был. Видеозапись трансляции смотрите на сайте, на нашем фото и видеоотчет на всех цифровых площадках радиодача. Было невероятно красиво и музыкально. В любое время можно в этом убедиться. 20 лет хорошо там, где есть радиодача. И хорошо, продолжим этот понедельник. Исполним заявку в рубрике «Удачный момент» уже совсем скоро. И послушаем классную песню в исполнении Ани Лорак.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Бачева Татьяна Петровна, проживаю в Челябинской области, город Оша. Хочу поздравить сегодня с днем рождения Киселеву Елену Германовну и пожелать ей здоровья, счастья, любви, благополучия. К моему поздравлению присоединяются коллеги, родные и близкие. И прошу поставить ей песню хорошую Юрия Шатунова «С днем рождения».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Цены на сахар начали снижаться в России. Основная причина этого – новый сезон переработки сахарной свеклы, что увеличивает предложение на рынке. Так, к концу сентября сахар в рознице стоил в среднем 85,5 рублей за килограмм. Это на процент меньше, чем недели ранее, пишет российская газета. По прогнозу аналитиков, к началу октября цена может опуститься примерно до 83 рублей за килограмм, а к ноябрю приблизится к 75. При этом на оптовом рынке цена уже снизилась до 42 рублей. Это минимальный уровень за последние 5 лет. В Москве зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Однако эпид-обстановка в городе остается стабильной. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице, рост показателей заболеваемости обусловлен респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирусы. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Ранее врач, инфекционист и педиатр Евгений Тимаков заявил, что нас ждет 2 волны гриппа в новом эпидсезоне. Первая ожидается в ноябре, а вторая – в феврале-марте следующего года. Федеральная налоговая служба усилила контроль за москвичами, которые сдают квартиры, но не платят налоги. Ведомство ищет трудоспособных граждан без официального дохода, которые владеют арендной недвижимостью. Для этого используются сайты объявлений, госреестр, данные банков и жалобы жильцов, пишут «Известия». Если факт сокрытия доходов докажут, собственнику доначислят налоги, пени и штрафы за прошлые периоды. Ожидается, что проверки затронут более 150 тысяч человек. Отопительный сезон в Москве в этом году могут начать после 3 октября. По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, 1 октября температура в городе и области вернется к норме, а с 3 числа среднесуточный показатель опустится ниже плюс 8 градусов. Именно этот порог служит сигналом для коммунальщиков. Ранее сообщалось, что к новому отопительному сезону в столице уже подготовили около 74 тысяч зданий, включая почти 35 тысяч жилых. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей. Прямо

0: легче добиться ответа молчанием, чем задавая вопросы. Примерно об этом песня группы «Рок Острова» на радио «Дача» ничего не говорит. А я, пожалуй, скажу, что в тишине никого не оставим. Будем слушать и далее любимые хиты, но уже в исполнении Валерия Золотухина и Юлии Савичевой. Кстати, слушать нас можно не только в приемнике, но и на сайте radiodacha.ru. Там же интересные новости, программы и дополнительные онлайн-каналы «Диско Дача» и «Песня года». Все для вас. Меня зовут Мария Федорова. Приятного дня желаю вам.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: почему-то все родительские наставления в 20 лет доходят лишь к 40. И вот тогда понимаешь, эх, что же я не слушал-то маму и папу, ведь дело говорили. В общем, ум приходит с личным опытом. Кстати, по опыту скажу, что любой день, тем более понедельник, прекрасен в компании любимой музыки. А потому вернемся к ней в ближайшие минуты. Послушаем на радиодаче Сергея Лазарева и Антона Зацепина.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
3: Реклама.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
5: А если не ждать подходящего момента?
6: Новый Чанган Юне с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
8: Головы вверх,
9: легендарная и всегда актуальная группа «Любэ». 7 ноября. Арена «Металлург». 12+.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: каждого была своя жизнь, но судьба распорядилась иначе. И в конце 80-х появился невероятный дуэт. И не просто дуэт, а кабаре, дуэт Академия. Лолита Милявская, Александр Цикало. Яркие, талантливые, невероятно харизматичные. И всегда приятно слушать их совместные песни в эфире «Радио Дачи». Здесь они по-прежнему актуальны и воспринимаются на ура. Далее тоже на ура будем встречать следующего артиста, который появится в нашем эфире. Это будет Филипп Киркоров. А после обещаем исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дачи». Всем желаю приятного вечера.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Телеканал СТС представляет.
13: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена Воронова. Я из села Новоалександрово Владимирской области. Я хочу передать привет своей сестре Алине и всем своим родственникам в Чебоксары. И хочу заказать хорошую песню «Seven Roses, Черная смородина». Спасибо, радио.

0: Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 октября в России вырастет плата за коммунальные услуги. Предельная индексация в регионах составит от 8 до 22%. Соответствующие индексы установило правительство, напоминает РБК. Повышение затронет холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электроэнергию, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. При этом речь идет о предельном росте совокупной платы за коммунальные услуги, а не об обязательном одинаковом повышении каждого тарифа. Максимальный индекс установлен в Ставропольском крае 22%. Минимальное повышение предусмотрено в Хакасии и на Чукотке по 8%. В Москве предельный рост платы за ЖКУ определен на уровне 15%. Региональные власти вправе устанавливать тарифы ниже утвержденной планки. Сентябрьские пособия и выплаты семьям с детьми начнут перечислять уже в начале октября. Как пишет «Комсомольская правда», 2 числа на счета поступит единое пособие. В этот же день перечислят выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Отмечается, что обычно их выплачивают 3 числа, но в октябре эта дата приходится на выходной. В России появилась новая схема мошенничества с бонусами за заправку. Как сообщили в МВД, аферисты предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого жертве нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы пользователь получает вредоносный файл, который может заразить устройство. Ведомство рекомендует не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. Российские компании стали искать сотрудников на сезонную работу раньше, чем в прошлом году. Как пишет «Известия», работодатели открывают набор уже в июле и в августе. По словам экспертов, наиболее востребованы в этот период уже несколько лет комплектовщики и сборщики заказов на складах, курьеры и продавцы-кассиры. А основная причина такого спроса на работников – рост нагрузки у маркетплейсов и сервисов доставки в рознице. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

0: создающая такие условия, при которых мужчине остается лишь одно – быть джентльменом. Возьмем на заметку и продолжим наш понедельник чинно и благородно в компании любимых хитов. После Александра Малинина будем слушать на радио «Дача» Люси Чеботину и группу «Банда». А в финале часа исполним новую музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для ваших поздравлений и приветов. 8495-995-2555. Хорошего настроения всем.
1: Реклама. Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: повело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит,
2: да только сказать не сумела.
0: Он

0: На радиодаче песня, которая стала очень популярной в нашей стране в далеком 1983 году. Она даже была исполнена в новогоднем «Голубом огоньке». А уж это точно был показатель хитовости. Нетленный шлягер «Поверь в мечту» в исполнении Юрия Антонова. Кстати, сам артист уверен, что мечта ни у одного человека не может сбываться полностью, потому что это невозможно. Человек так устроен, что ему всегда хочется чего-то нового, и это совершенно нормально. И новая порция любимых хитов готова ворваться в эфир «Радиодача». В ближайшее время будем слушать Евгения Осина, Славу и группу «Астудио». Приятного понедельника всем!
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах яйцо столовое S2 «Ситна» всего 5 рублей 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 23 сентября по 6 октября. «Ситна» – свое, родное, свежее.

0: без нервов, четко без лжи. Гарантия точная, что не скажи.
1: Киномарка грузовик, наш автопром. Альберт побьет, как за своим рулем.
2: Советская 20А, Северный переход 20А, 474-484, 474-484.
3: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: денег, знаний и времени. Это певица Акула на радиодаче с композицией «Мало». Кстати, время мое в эфире вышло. Буду закругляться, оставляю вас в компании Ивана Никитина. А мы встретимся на радиодаче завтра и продолжим наслаждаться любимыми отечественными хитами. Всем пока, приятного вечера вам желаю. Меня зовут Мария Федорова. Напоследок исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю красивую медленную песню в исполнении Анатолия Цоя.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
3: ООО РБД. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я очень хочу передать привет своим родственникам, мужу любимому Дмитрию из города Щелково, и поставить песню группы «Руки вверх, студент». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Миноборнауки будет поощрять создание базовых кафедр в вузах. Такие учебно-научные подразделения формируются на базе организации партнера – предприятия, госучреждения или компании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова. Он отметил, что благодаря базовым кафедрам повышается качество практической подготовки студентов. Также это дает возможность проводить совместные исследования, в которые вовлекаются учащиеся и преподаватели. Масштабная праздничная акция «Семейный вечер долголетия» пройдет в столице в День старшего поколения для всех желающих. 1 октября программа стартует более чем в 140 центрах московского долголетия, рассказала заммэр Анастасия Ракова. Гостей ждут межпоколенческий квиз, мастер-классы и танцевальная программа. А на 10 флагманских площадках готовят встречи с артистами и экспертами. Кроме того, накануне праздника в концертном зале «Москва» состоится большой концерт, где старшие участники московского долголетия будут не только зрителями, но и сами выйдут на сцену. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на собственный счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Банке России. Подключение к сервису останется добровольным. Каждый банк сам будет решать, предоставлять ли клиентам такую возможность. Кредитная организация, которой принадлежит банкомат, также сможет установить комиссию за операцию. Ее должны показать клиенту до подтверждения платежа. Кроме того, с 1 октября изменятся и обязанности для маркетплейсов. Изменения призваны усилить защиту прав потребителей. Как сообщает ТАСС, маркетплейсы должны будут обеспечивать возможность предъявления потребителям требований продавцу по поводу брака непосредственно через платформу. Также покупатели смогут возвращать некачественные товары через пункт выдачи заказов, если договором между цифровой платформой и продавцом такая обязанность предусмотрена. В Москве начался сезон осенней миграции птиц. Как сообщили в столичном департаменте природопользования, несмотря на теплый сентябрь, перелет идет в обычные сроки. Город уже покидают ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. Позже на юг отправятся и водоплавающие птицы. Всего в Москве обитают более 250 видов пернатых. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас –

0: Пусть кошки гуляют сами по себе, такова их природа. Обижаться не за что. Гораздо хуже, если сами по себе гуляют люди, которые давно вместе. Вот тут есть над чем призадуматься, особенно если вы за семейные ценности, ну, как и я, друзья. На мой взгляд, семья – это сила. Группа «Браво» с житейским рок-н-роллом только что ворвались на радио «Дача». С этого момента в студии Иван Никитин. Всем говорю добрый вечер. Закончим скучать по друг другу песней «Все, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы». Скоро в нашем эфире.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Как приятно вернуться к домашнему очагу после насыщенного рабочего дня, аромат ужина, шум родных и тепло в доме после улицы. Ладно, пожалуй, на этом завершу тоску по дому, а то работать не захочется. Игорь Корнелюк на радио «Дача» с искренним проживанием каждой строчки. Друзья, дальше будем выбирать чудо. Для каждого оно, понятное дело, свое. Ой, а поможет нам это в этом хит певицы Нюша.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Да слышим, что нужен. Убираем частицу «не», и все тайное становится явным. Всем давно известно, сколько не отрицай, а противоположности под названием «мужчина» и «женщина» все равно притянутся друг к другу, как ни крути. Группа «Демо» на радиодаче с маскировкой своих чувств. Далее серьезный разговор. Продолжим, узнаем, от чего так устала Наташа Королева.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Раменского, Сергея Ольга Васильевна. Передаю привет маме, Мальце Валентине Николаевне. Желаю ей здоровья, олимпийского спокойствия, океан улыбок и счастья. Специально для мамы заказываю песню «Подмосковные вечера». Спасибо, радио «Дача». Yes.

0: Вот только сегодня размышляли о прогулке на теплоходе с музыкой, с танцами, с песнями. Вот это вот все, друзья. Романтика невероятная. Главное выбрать модель судна, маршрут и захватить хорошее настроение. Осенняя хандра нам точно не грозит. Валерий Леонтьев напомнил о досуге на речных волнах только что на радио «Дача». Скоро узнаем о том, как одеваться, чтобы выбраться из дома. Ну, а потом, конечно же, вернемся в музыке. С вами Иван Никитин. Это радио «Дача».
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Жалеть себя нужно поменьше, а вот тех, кто с тобой рядом, лучше не жалеть, а беречь. Причем не только свою хрупкую, ненаглядную, прекрасную половинку, но и большого мужчину, который с виду непробиваемый, как скала. Группа «Иванушки Интернешнл» с душевной просьбой у вселенной только что на радио «Дача». Друзья, скоро послушаем хит Михаила Шуфутинского. Кстати, тот, кто был на фестивале «Удачные песни», и эта песня тоже звучала. Давайте вспомним и еще раз повизуализируем то прекрасное шоу.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
1: Реклама.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
7: Уже другая в комнате. Где тень моя? Еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука. И голос слышен.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмы...

Берем на заметку песню о настоящей неподкупной мужской дружбе. Исполняет ее Игорь Крутой. А нам осталось только выбрать подходящий повод, когда заказать ее в эфире «Радио Дача». Дальше ни к чему не обязывающий хит Владимира Преснякова. Но какой он потрясающий. И исполнитель, и песня для всех.

0: тех пар, для всех влюбленных. Друзья, романтика 91-го года. Задорные были времена. Дождемся.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, Украина, 124-00-47-19-19,
2: Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я с города Ульяновска. Зовут меня Рим Федоровна Першикова. Я хочу передать привет большой Нине Ивановне, моей Залоске. И хочу заказать песню «Колым». Желаю всем солнца.

Думаешь, какие они милые, эти девочки, девушки, женщины. А тут тебе на и песня Ирины Аллегровой. И ты уже и розовые розы купил Светке Соколовой, и жизнь в доме у пруда в Подмосковье нарисовал. Остается только надеяться, что любимая подыграет тебе и твоей наивной романтике. Вот группа «Виагра» точно подыграет буквально через несколько минут. Ох, друзья, дождемся. С вами Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».

все еще будет. Вот с такой жизненной установкой, по-моему, как-то ярче и увлекательнее. Вот вам пример. Один мой знакомый недавно сказал, как можно планировать на 10 или 20 лет вперед? Ведь мне уже 40. Я говорю, живи, друг, не останавливайся. Все только начинается. Михаил Боярский с любовью к жизни на радио «Дача». А скоро узнаем от группы «Градусы», о чем важно помнить вечером, засыпая перед сном.

Вот как получается. Где встретились, там и любимый город. Усложняем задачу. А если познакомились в одном городе, переехали в другой, а друзья и родные вообще в третьем. Это что получается? Мы в три раза счастливее станем. Сергей Трофимов только что специально для Сочи и всего морского побережья на волнах Радио Дача. Да, друзья, прямо сейчас можно смело делать громче и пританцовывать под любимую музыку 90-х. У нас на волнах Лика Стар.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню вам из Москвы. Хочу передать привет всем своим друзьям Оле, Маше, Вике, которые собираются ко мне сегодня на бодрый вечер. И поставьте для нас песню группы «Унесенный ветром». Спасибо.

давайте лучше поговорим. Молчание золото не про сегодняшний вечер. Тем более никаких дел уже нет. Рабочий день для многих из нас давно завершен, и можно обсудить планы на завтра. Александр Буйнов на радио «Дача». Он, как никто, знает, чем заняться вечером. Например, мне нравится слушать хорошую музыку на любимой волне. Иван Никитин вместе с вами на кухне или в зале.

группе Hi-Fi за те воспоминания, когда мы сходили с ума и по группе, и по этим хитам. Да, друзья, было время, но прошло. К счастью, есть возможность послушать на Радио Дача все то лучшее, что мы любим. Впереди у нас хит исполнителя Иракли, и там тоже та самая тоска, но уже по осени. Поэтому оставайтесь вместе с нами, будет, как всегда, музыкально.

настоящий гимн героя Романа Махраби. Романа Михраби и группы «Звезды рядом» на радио «Дача». Кстати, Роман недавно прошел кастинг и участвовал в телешоу «Ну-ка, все вместе». Ну а при первой встрече с Марией Захаровой Роман сказал, что здесь, в этой песне,

0: Не каждое слово про меня. Вот так вот. Такая история душещипательная. И, конечно, песню хочется переслушать. Оставайтесь с нами, друзья. Я думаю, в какой-то момент мы постараемся исполнить это совместное желание. Впереди группа «Руки вверх». Ну и, конечно же, потанцуем. Что еще делать под один из главных хитов 90-х?
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Долгопрудного. Сегодня хочу поздравить свою коллегу, замечательного человека, Настю Фомину, с днем рождения. Настен, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Пожалуйста, оставайся такой же позитивной, какая ты есть. Я рада быть знакомой с тобой, с человеком добрейшей души и огромного сердца. Я тебя от души поздравляю с твоим Новым годом, с твоим новым днем. И дарю тебе песню «Варвары». Спасибо огромное.

Без чего еще не может прожить человек, тоже известное. Без воздуха всего несколько минут, без литра воды в день точно никак. Ну и без еды, куда уж без еды, друзья, тоже совсем не интересно. Можно и не жить, что за жизнь вообще. А студио Иса Сопа-Влиашвили, великолепная песня, замечательный дуэт. Тему любви продолжит дискотека «Авария». Совсем скоро послушаем самую настоящую серенаду. В студии по-прежнему Иван Никитин. Вы слушаете «Радио Дача».

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад,

0: махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. Так уж повелось, в сентябре любое упоминание листьев ассоциируется с осенью. Дуэт Сергея Безрукова и группы Любэ только что на радио «Дача». Впереди хит Юлии Савичевой, певицы Ани Лорак, а также и группы Иванушки Интернешнл. Ну что ж, давайте продолжим. Хочется еще больше музыки перед сном.

0: Если грусть, то светлая. Если одиночество, то только пока едешь в лифте. Ни больше, ни меньше. На этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Всем желаю приятного вечера на волне радиодача. Чтобы горячая вода была, погода в доме хорошая, ну а настроение на высоте. Обнимаю, пока.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай. Я выбираю.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБД. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей

0: уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ, ОГРН, 124-77-0047-19-19. Московская область, Тверская область, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».